же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарить.

и помилуйся укрени нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами

чистую, прямо благословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святыми помянувши с нами семей друг друга. И